0: отпускаюсь так театрально, и мой талант позволяет в жизнь возвращаться. Снова туда же, видеть их лица, глупые крики, чудо свершилось!
1: А вы оплатили смерти просмотр? Вы оплатили, чтобы услышать, как сердце не бьется, будто от тела все дышит?
0: Прикосновение стоит дороже, так же, как слово
1: или кусочек одежды, капелька крови,
0: капелька плоти, волос за волос.
1: Ведь так, мистер доктор?
0: Я ведь ваш опус, ваш драгоценный, золотой, цельный, чистый ребенок.
1: Так что вы все,
0: Господи, дьявол, вы берегитесь, я возвращаюсь. Я одеваюсь и снова талант применяю в мир плоти. Я оживаю. Я закрываю глаза, и весь мир падает заново вместо себя.

ваш варенье, ваша награда. Даже если вы не рады, пойдемте за мною в этот темный дом. Я сама его создала, я сама освечу все в нем. Я бела и светом полна, даже если вначале вам показалось исчадием зла. Я ангел свет, доброты и покаяния. Я артистка, этого не забывайте, не всему доверяйте.